0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakke besiger sig, der er en kasse med bjerget sig.

0: асамуппиара сарит маана куппсиарасиннаават кахаатсеккиалик таамааллаатсоорнорния форкрони ималуунит аама маскот workwear камиппат асарсиусит аки 499 кроно стак таматтааллута питсаанерпаамик суллисисарпуут опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасарсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киаллими паассеқарнеруит ималуунит сианерлутит унга телефон 32 32 13 опус сила канор иккалуарпаллууниит аттавеқартситсиуаанерто нуаннерлуиннартуни мисигисеқарусуппит нанок медиа тв арпутигалуу алику тассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуармиит таманеерсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит нанок медиа тв тоққару мисигисеқарниссар пингаарутеқаммат пингаарутилиннут нанок медиа аниннерулерситсисарпу
1: нанок FM

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирааситтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссарилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқ

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Stakke besiger sadanik af sig mod bjerget sig ud. Man er godt besiger sin nærvæt dankrill, gaskrill, og giver damer lad 1299 kroner. I malo net af marsurter dækker, og giver 1099 kroner. Stark. Der med der er der bittaner bare med. Sutte sig sig på. Obus, så det for at finde ud, at det er nattomik, at

0: Яя. Илмут сусаассангерсуак
1: таамаалуиннар.
0: Яя. Иннарик. Иммиусиникориат тагангалаарли таама тоқаннараанни. Кинамаа сиуллиусурсаавлумиккут уанга.
1: Тэс орлаат аюнгило. Тэс аа
0: уанга унаа
1: нуунаасаккайлаарпиут. Яа.
0: Хила. Сиуллиуиннарпугам.
1: Аа.
0: Иттуулеруни.
1: Тэссиним қақисуссаарпасиппоқ. Итто иттуутаатами кангусулаарлу
0: таапи илана.
1: Таалаам сулисоартарпу иттуусоқ ила.
0: Су. Яя. Аппи. Тэжу. Ап. Итти
1: икиккалуақаагут.
0: Икиккалуақаагут амерланата куллилли. Қаарсимаппут икиккалуартит икингилла.
1: Я.
0: Аппи. Я. Ап.
1: Исит
0: тасиунгиллат.
1: Тасиунгиллат. Ka oku isumadussimamma tasiungillat tasiungillalluunit taavadu aantaak tasiortut tasik eqqaatigu ngillat ne
0: aap tasim sorlida
1: tasiungillat
0: maani kangallugerlaani immam qaninneri sorlilla tasitu ittu kisin tasiunatik
1: aap
0: yaa torrassuinna
1: ingassak
0: nibilersukkami kaallarniuteqalaraat taaliannaarfigileqarput gut
1: aap
0: Paul Josephson's trio.
1: Yes.
0: Atom Nersiuk.
1: Gassessuk.
0: Takanna.

0: Tusan na po din ro rat sa to at kasapi.
1: Pyan
0: na yakila ga sarap putit.
1: So testan ina tuen tungatillu.
0: Ha.
1: Amma nersiortorso ama. Uani nom qumitilianik saqqummersitivimmi. Test qallunaat nu kunsmuseummi.
0: Ha.
1: Asa nan saqqummersitiv nunna. Тэс уан инатуиани писуссаавоо тассан инуят уллорсиорнэрма аммаанэрсиуссаваат нунна тастаан имма писсанганаалуссоорсуусиннаанэрс тас сассааллиортоқартуссаавоо таавал аа пиумасун тамам тикиллуаққусаалут
0: яа
1: исэрн акеқангиннам тас нуаннерунэрторуссууво уан алаккааниариси
0: ила суу тамаппо Юханнес Бартлсен туллингууппоқ атуссиук
1: нанерууттитут
0: таканна

0: тусарнераппуутапартали кроо киммернаа пегатигалуа торпааллусарфарсуакка
1: торхаллатарсуа
0: яйя
1: яни
0: хенрик
1: матусарнаартунут санилекаруит каллунаамик нассуяларсиннаасаа кисин калаалисут оқалуннеқ илинниарусуккаан илинниарфинеқарсиннаавор торлуаниит 14 тунгаанут уани налунааққутар 16:30 дис уани саққарлиит ортатравими
0: а
1: дис илинниарусуккаан дис тассунгарсиннаа
0: туллингуттар
1: ливим атилик тастаан таққуммиссаавор
0: апи
1: пиуккутилаарлугууна
0: аа яйя yes
1: yes
0: кимуллиук кумасимаватит
1: я дунаату аалуккут атулерпаат наалассартоқ
0: таканнам

0: тусарнараппуут кимуллиуккумасау миник аторпааллу нипааннеруп нунарсуани
1: пиансунаф сунаф марлуутаартунсули
0: хаайумна
1: кетуамюн аамун каангеккарсуттоорсимагига эрсингитсуп матува исернек акерангила уна театр уустелинг
0: аа
1: форстелинг тас гофускуудими тут таагусаккуммерситсуссаапут ангерларсимаффеқангит пиллугит пима такутитсиниарпу
0: ай Kuinausuotsonasi amkujaut, tusanartitsinnagattam, tamanguissi ajunginnissassinnik, kissaltusinnari jokaillu. Silamik, ilmasauta, ti immip taamassa sokkuun, se paitsi kunnarat nainaran.
1: Ida. Ida.
0: Juu, juu. Se kannarattaa, ida. Tässä tok, pujussanani.
1: Jäiä.
0: Mangani tokannarisa.
1: Ciao.